0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не из одна рука.
0: 100% хиты.
1: Я отверну.

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.
2: Жарко внутри, вечно ноет и болит. Скоро осень догорит, счастье где-то убит.
0: СВХ+.

Лига! Отмечаем до победного! На пьедестале вся страна! Лигу чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: Тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
2: На беду или счастье глоток. Меня в дур, а я люблю его.
0: СВХ плюс.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ Плюс.
3: Смотрю на

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

Солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь
0: на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: Weekend Lepsi. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей уитра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
1: СВХ+.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка в Алдыре из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Пьяный клуб, никотин, димит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик. Громче звук, ярче свет.

0: Weekend для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась с ног, не зацепилась.
0: Только хиты.
1: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.
1: Это

0: Европа Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: СВХ+.

стопроцентные хиты.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: Гармоника, сыпь моя частая, пей, выдра, пей. Мне бы лучше вот...
4: СВХ+.

0: Стырил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

0: новости сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лига уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига!
3: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

0: Русская для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
1: Отыгрываешь в игре.

радио, которое рядом. СВХ+.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одета не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: брони. Только твоя музыка.
2: Ты со мной, под музыку для нас. И ровно так целуй, как будто первый раз.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
2: Лига!
0: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.
3: СВХ Плюс.

0: Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
1: Ты пахнешь, как спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов непрерывного сна. Ты четверг, ты 16.
2: СВХ+.

0: новости сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лига уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига!
3: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
4: СВХ+.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Доброе для всех.
1: Добрые глаза, часто за слабость принимают.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня зовут, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedzer gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
2: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
3: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
2: Lidl стоит того.
4: Готов отрываться? Взрывайся, качай, жги! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсала. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсала. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ Нет и Inbox LV.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВК.

0: пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
1: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
0: Lidl. Стоит того.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

Радио СВХ+.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигать.
0: На радио, которое слушаешь.

ВХ+. Радио, которое тебя понимает.

0: Jāni!
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrifs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Gimnasrifs.lv.
5: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.

остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии. Радио СВХ+. Лига!

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио...

0: 16.00 līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
4: Gatav patrivāsā? Vrūmājsā, kašai! Žgi! Ešķio gromčē! Ešķio maišņē! Ešķio energišņē! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВНет и Инбокс ЛВ.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
6: Сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра 1,49 €.
5: Lidl стоит того.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии. Радио СВХ+.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. И ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Ваш ребенок увлекается музыкой?
5: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
4: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
5: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
4: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
5: Запишите ребенка сейчас. Gimnas Rīgas LV.
6: Пусть лето зазвучит ярко.
4: Подробнее Gimnas Rīgas LV.
7: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

0: ко дну.
1: Лига! Отмечаем до победного. На пьедестале вся страна.
2: Лига!
1: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно...

0: агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн».
1: И радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
0: Каждый вторник с 18 до 19.
1: С повтором воскресенья с 11 до 12.
0: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
1: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
0: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
1: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
0: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: Янюс!
3: Янюс!

0: быстрее!
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше!
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее!
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: А зачем мне горы, реки или моря, если ты не моя?
3: СВХ+.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
7: Stop! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs at radio svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
8: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
9: «Магнитики» – твое путешествие начинается здесь.
10: Лига уже совсем близко, если отпуск еще не запланирован.

0: Самое время это исправить. На atlantic.lv еще есть хорошие варианты на праздничные даты. Причем это готовые туры, где уже включены перелет, багаж, трансфер, проживание и питание. Вам остается только отдыхать. И прямо сейчас, внимание, есть уникальнейшее предложение «Калабрия». Вылет 16 июня, 550 евро с человека на целую неделю. Ну, с 550 евро начинается. На целую неделю 550 евро. Если взять всего несколько рабочих дней отпуска, вы получаете сразу 4 выходных дня подряд на лето. Последние места на вылеты в канун лига. Турция, вылет 23 июня от 630 евро. Греция, вылет 23 июня от 840 евро. Калабрия, вылет 23 июня от 770 евро. Все подробности и актуальные цены смотрите на atlantic.lv. Для тех, кто хочет использовать длинные выходные по максимуму, Болгария, вылет 19 июня от 610 евро. Черногория, вылет 21 июня 630 евро от. Кипр, вылет 21 июня от 730 евро. А если глаза разбегаются от количества предложений, загляните в офис на Меркеле 19 или на Базнице с 9/11. Вместе с профессионалами выберите курорт, отель и формат отдыха, который действительно вам принесет удовольствие. Atlantic Travel на atlantic.lv. Телефон 67-22-05-05.
1: Магнитики. Пульс планеты.
0: Итак, друзья наши и подруги, начинается программа «Магнитики» в студии Юлия Римлина, улыбается, а значит, с хорошим настроением мы сейчас вам расскажем свежие новости. Правда, Юлечка?
2: Добрый вечер. Конечно, расскажем туристические новости и о том, куда поехать на Лига, как ты уже начал эту программу.
0: Начнем с новостей.
2: Конечно, начнем с новостей, но Лига... не за горами.
0: Конечно. И на планирование это нужная штука. Где в Европе вы гарантированно не будете ощущать дождь? На каких пляжах? Рейтинг самых солнечных пляжей Европы составлен. И на первом месте два пляжа. Один кипрский, называется он Нисибич. 0 миллиметров осадков в летний период.
2: Знаешь, я смотрю на твой список, я везде была.
0: Да ладно?
2: Да.
0: Ты была вот на этом кипрском пляже?
2: Смотри, Нисибич была. Да. Фолераки, бич, Народоси была. Третье, значит, Сент-Полс, Бэй, Линдос. В прошлом Родос. Году была, да. Корал Бэй, это Пафос, да, на Кипре.
0: 1 миллиметр осадков.
2: Вот.
0: Какой-то вот несчастный.
2: Потом, слушай, вот как это, все-таки по солнечным местам-то мы ездим. Гран-Канария, Плая де Инглес, известный. Алгарве, Плая де Фаро. Недавно мы с тобой рассказывали про это.
0: Да, португальский пляж.
2: Да, Плая де Фалеста, Альбуфера тоже в Португалии. Карваеру в Португалии,
0: Коста-де-Соль. Вот эти все вышеперечисленные 2 миллиметра осадка всего лишь. И, наконец, еще два пляжа с 4 миллиметрами за все лето. Представляете себе осадка?
2: Да, Коста-де-Соль и Прая-де-Роча тоже в Портимао.
0: Это тоже Португалия. То есть, давай-ка посчитаем. Здесь у нас Португалия 1, 2, 3, 4, да, пляжа испанских, 2 пляжа кипрских, 2 пляжа и 2 греческих. Так получается.
2: Ну, Португалия, надо всегда учитывать, что они хоть и не дождливые, но очень ветреные. Это важно.
0: Это важно.
2: А, например, Коста-дель-Соль в этом смысле и та же Айнапа, она такая прямо вот мягкая, обволакивающая, классная. И народу все очень тепло.
0: Давай-ка еще про один пляж расскажу. В Турции начали действовать новые ограничения для отдыхающих. На ряде популярных пляжей Анталии официально запретили курение. Внимание, те, кто отправится в Анталию. Штраф до 40 евро на выведение вступило в силу 5 июня. Уже касается нескольких известных курортных зон, которые особенно популярны у туристов. Да, Анталия.
2: Вот. Ну, там, на самом деле, они дольше всего держали вот эту возможность курить на пляжах. Многим это не нравилось.
0: Ну, вот.
2: Но сделают, наверное, теперь какие-то курительные зоны. Я думаю, для европейцев это абсолютно нормальная история.
0: Да, да.
2: Ничего страшного.
0: Еще одна хорошая новость. Почему-то хотел сказать телекомпания Визеер. Почему? Авиакомпания Визеер объявила о переходе на спутниковый интернет Starlink. Услуга появится на борту всех самолетов компании уже в следующем году. Вот так венгерский лоукостер становится первым сверхбюджетным перевозчиком в Европе, который решился на этот шаг. Финансовые условия сделки компания не раскрыла, но на всех самолетов за любые билеты, да, покупая билеты на Визеер, знать, что там будет спутниковый интернет.
2: Да, видишь, уже совсем много где уже стал этот интернет на борту, и вот это вот я в самолете уже не напишешь, типа, не трогайте меня, да. Я там 5 часов буду вне доступа.
0: Я прекрасно помню, как в прошлую, да, передачу, да. Ты летела как раз-таки из Португалии, да, или из Италии. Ну, как оттуда.
2: И мы с тобой
0: переписывались весь день, готовили передачу, а Юля была в самолете, и вот, собственно говоря.
2: Замечательно, кстати, поработала тогда, вот прям такое воспоминание хорошее о полете.
0: Кстати, о самолетах. У меня есть совершенно чудесная новость. Чудесная. Смотри, национальная компания исландская, если ничего не путаю, наняла француженку, девушку зовут Лиза, как худшего фотографа в мире и запретила ей делать красивые снимки. Компания бьет рекорды, высмеивая фальшивый идеализм тревел-блогов. Как отдыхать, а не как гнаться за лайками. Вот такой посыл от компании, да?
2: Ты знаешь, это новый такой зумерский, очень серьезный, устойчивый тренд сейчас, это не ставить идеальные фотографии,
0: вот,
2: да? И вот. Потому что настолько мы устали от этого приглаженного Фейсбука, Инстаграма, и сейчас с развитием технологий он стал еще более прилизанным. И если у тебя такая фотография, которая не вписывается вот в эти стандарты, то, значит, это твоя фотография.
0: Они устроили конкурс на самых криворуких фотографов, и Лиза победила, ей запретили использовать фильтры, делать качественные снимки, и что ты думаешь? Авиакомпания в восторге, охваты компании бьют рекорды, доказывая, что миру смертельно дает фальшивый идеализм. Смотри, северное сияние у нее появилось как какой-то блик от каких-то фонарей. Вот, зеленое пятно от фонаря. Исландские лошади смазаны так, словно несутся со скоростью истребителя. В общем, все какое-то кривое, не совсем естественно. Но, тем не менее, девушка путешествует за деньги компании, ей платят, она выдает продукт. Все у них хорошо.
2: Главное быть в тренде. А девушка в тренде.
0: Вот.
2: Вот. А я хотела тебе рассказать про пятизвездочные отели.
0: Давай.
2: Тебе и нашим слушателям. Как вы думаете, в каком регионе, в каком городе мира больше всего пятизвездочных отелей? Ты не читал эту новость? Угадай.
0: Я глазами пробежал, сказать по правде. Ну, забыл опять-таки все. Ну, я не знаю, ну, какая-нибудь вот это вот Дубай какой-нибудь.
2: Стамбул.
0: Стамбул.
2: Стамбул, 290 отелей. Угу. Топ-10 городов, расскажу вам. Самое вот первое, это вот именно Турция, Стамбул.
0: Именно пятизвездочные, да?
2: Именно пятизвездочные отели, да. Вот, дальше Дубай, правильно сказал, 233 отеля. За Дубаем следует Лондон, 185 отелей, Бангкок, 167, Париж, 123, ну и дальше уже идет Куала-Лумпур, Гонконг, Нью-Йорк, Макао, Анталия.
0: А где же китайские дела? Макао, если не ошибаюсь, это китайская территория.
2: Ну, вот видишь, как бы пока что пятизвездочными отелями они не гордятся. А Стамбул действительно, да, это город огромного количества очень красивых отелей, бутиковых отелей. Так что если... Кстати, вот недавно Kanye West собрал рекордное количество зрителей в Стамбуле, а теперь он решил поехать в Грузию. И Грузия там готовится к приему его, к его концерта. Они думают, что могут не выдержать такого наплыва туристов. Так что, если вы решили ехать в Грузию, то посмотрите, не совпадет ли это у вас с Kanye West'ом, а то цены в отелях поднимутся раз в 5, я уверена.
0: А еще об одном городе, который взялся за решение проблемы овертуризма, расскажем вам. Это город Амстердам, кстати, решил радикально бороться с нашествием путешественников, превращая город в одну из самых дорогих локаций Европы. Местные власти анонсировали план по поэтапному повышению налога на проживание уже в следующем году. Сбор вырастет до 16%, а к 30-му году достигнет 20%. То есть, планируя какую-то гостиницу в Амстердаме, учтите, что, приехав в гостиницу, вам еще надо будет доплатить что-то обязательно. Причиной столь жестких мер стал пресловутый овертуризм, который уже давно раздражает амстердамцев. Миллионы гостей создают колоссальную нагрузку на санитарные службы и общественные пространства. Что любопытно, что под удар попали не только самостоятельные путешественники, но и круизные компании. Власти намерены полностью закрыть центральный терминал для больших лайнеров. Логика проста. Пассажиры круизов проводят в городе всего несколько часов, почти не тратят деньги в местных заведениях, но создают огромные толпы в центре. Вот. Кто-то борется? Слушай,
2: это очень серьезная
0: это
2: новость.
0: Это очень серьезно.
2: Потому что обычно какая-то фиксированная сумма, там, 3 евро, 5 евро, да, 10 евро, ну, как греки вот подняли недавно буквально.
0: Испанцы,
2: там, за одну там ночь нахождения, там, в зависимости от отеля, от его звездности. А тут в процентном соотношении, ну, я думаю, что это сильно. Там, в принципе, в Амстердаме отели не дешевые, и Airbnb снять тоже не так уж и просто. Там, в общем-то, и с обычными квартирами что детей учат в этом регионе, знают, я думаю. Вот.
0: Катастрофа.
2: Так что, катастрофа.
0: Катастрофа.
2: Да.
0: Квартиру
2: поэтому
0: не снять.
2: Смотрите,
0: правда.
2: Да, теперь Амстердам больше не будет таким доступным. Помню, как-то за 2 лата я туда летала.
0: За 2 лата? В Амстердам? На чем? На воздушном шарике?
2: Нет, тогда Air Baltic начинал летать. Это вот... Я почему-то запомнилась мне, да, это было очень давно. Но тогда билеты продавали по 2 лата и слетала в Амстердам.
0: О, у меня есть 2 хорошие новости. Названы самые безопасные страны для одиноких туристок. Именно для одиноких туристок. Это страны Исландия, Япония, Новая Зеландия, Португалия и Сингапур. Почему одинокие туристы? Туи, это большой, насколько я понимаю, да?
2: Да?
0: Агрегатор тоже вот, туристический.
2: Туроператор.
0: Туроператор, да. Исследовал эту позицию и сказали, вы знаете, это новый тренд. Да, сегодня женщины больше не хотят ждать идеальных попутчиков, подстраиваться под чужие графики отпусков или ограничиваться рамками семейных поездок. Одиночный туризм для женщин стал синонимом абсолютной личной свободы, самопознания и психологической перезагрузки. Тем не менее, отправляясь в путь в одиночку, каждая женщина сталкивается с целым комплексом специфических страхов. Я их перечислять, пожалуй, не буду, но если вдруг вас заинтересовало, давайте повторю. Исландия, Япония, Новая Зеландия, Португалия и Сингапур.
2: Знаешь, я вот как путешествующая... Одинокое нехорошее слово, да? Ну вот я путешествую в одиночку. Да, иногда как бы я...
0: Ну, у тебя и по работе.
2: Раньше, ну, в том числе, естественно. Раньше, когда не было такого количества информации у тебя в телефоне, соцсетей, там, искусственного интеллекта и так далее, ты могла потеряться. А сейчас, в принципе, ты все время на связи, ты все время себя чем-то можешь развлечь, ты понимаешь, куда идти, что делать. И в этом смысле, как бы, возможно, иногда вот этот вот такой интровертный отпуск. Я в прошлом году первый раз попробовала, на Пелопоннес съездила. И так мне понравилось.
0: Понравилось, да? То есть ты в тренде.
2: Да.
0: Молодец. Ну и еще одно издание на самом... Ты знаешь такое издание «Time Out»?
2: Да.
0: Да вот. Издание «Time Out» опубликовало рейтинг лучших городов для гурманов. Его составили на основе мнения 24 тысяч человек со всего мира. Первое место в нем заняла столица Перу, город Лима. В городе регулярно открывают новые рестораны, которые входят в число лучших в мире. Местные жители оценили качество еды на 80%, ее доступность на 85%. При составлении рейтинга учитывались общее качество еды, доступность питания вне дома и оценки заведений. Вот Перу, Лима.
2: А я вот сторонница и любитель итальянской, такой классической кухни, поэтому следующий недели собираюсь туда отправиться, о чем мы вам через перерыв, наверное, расскажем, о том замечательном направлении, куда можно улететь на следующей неделе.
0: Да, можно еще о городах. Потом, кстати, будет вопрос. Да, на втором месте столица Таиланда – Бангкок, на третьем месте – Мехико. В список вошли также Лондон, Барселона, Хошимин, Мельбурн, Пекин, Афины и Лиссабон. Как без Италии они составили тренинг? Непонятно совершенно.
2: Я тоже не понимаю.
0: Абсолютно
2: непонятно. Италия всегда бьет все рекорды. В общем, как бы твой тайм-аут в тайм-ауте.
0: Вот. Но это твой тайм-аут. Поскольку ты про него знаешь, я, сказать по правде, не очень-то знаю о таком журнале, о таком издании. Ну и ладно. Ты знаешь, как мне кажется, любое издание может составить свой рейтинг и на чем-то основываться.
2: Давай мы магнитики составим рейтинг. Вот
0: как-нибудь.
2: Спросим у наших слушателей. Ваш топ-стран.
0: Стоп. Вкусно. Но не сейчас. Поскольку сейчас мы у наших слушателей спросим другое. И за правильный ответ вот на это другое подарим 50 евро на ваше путешествие от atlantic.lv. Смотрите, мы сейчас вам опишем страну. Итак, внимание. Государство ни разу не меняло своего названия. Первое описание. Второе. Родина кириллицы. И третья позиция. Розовое масло. Какую страну вам описали? Уверен, что будет много правильных ответов. Вперед. 25-45-25-25.
1: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым. СВХ плюс.

0: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
1: Путешествие в прямом эфире. «Магнитики».
2: Ну что ж, мы разыгрываем подарочную карту на 50 евро на ваше путешествие. И не в прямом эфире. Разыграем в прямом эфире, а путешествие будет реальное. Смотрите, описал страну неизменное имя страны, а родина кириллицы и розовое масло. Среди правильных очень много было вариантов. Были такие страны, как Словакия, Греция, Иран, Ливия, даже несуществующая ныне страна под названием Персия. Вот. Речь шла, разумеется, о Болгарии. О Болгарии. Мы вам загадали Болгарию и поздравим нашу радиослушательницу Лиану. Номер телефона заканчивается на 256. Ваша Лианочка.
3: Поздравляем, Лиана.
2: Подарочная карта ваша. И буквально несколько слов давайте по каждому из пунктов, которые мы загадали, расскажу. Основанное в 681 году государство ни разу не меняло своего названия. Это древнейшая страна в Европе, существующая в изначальных границах. Болгария, представьте себе, несмотря на то, что карта Европы перекраивалась за это время. Представляешь, с 7 века. Сколько раз? Миллион раз перекраивалась карта Европы. Вот так вот.
3: И ни разу не поменялась.
2: Вот. Алфавит, созданный братьями Кириллом и Мефодием, стал третьим официальным алфавитом Европейского Союза после вступления Болгарии в ЕС. Кириллица, да? Ну и, наконец, розовое масло. Болгария занимает первое место в мире по производству высококачественного розового масла, обеспечивая более 60% мирового рынка. Все это дело еще выращивается в главном регионе, который называется Долина Роз. Вот как красиво. Дорогая Лианочка, я вас поздравляю.
3: Ну, еще Болгария — это прекрасное место для отдыха с детьми.
2: Это точно.
3: Очень традиционно.
2: Это
3: да.
2: Точно. И для тех, кто, ну, может быть, хочет слегка что ли сэкономить, да, это более бюджетное. Один из бюджетных вариантов, наверное, из того, что можно найти. Но бюджетнее.
3: Знаешь, я вот сейчас смотрю на следующую неделю,
2: вот,
3: на
2: вот
3: то предложение,
2: тоже,
3: которое мы там с тобой, да, озвучили, про, да, которое я очень хочу рассказать, правда, поделиться, потому что, знаете, в туризме есть такие предложения, которые встречаются нечасто. Вот, то есть вот, когда мне мои там друзья или клиенты тоже спрашивают, вот когда будет что-то такое вау, вот обязательно скажи мне, сообщи, я поеду. Вот я сейчас вам всем хочу рассказать про это вау, которое можно поехать уже на следующей неделе. И это итальянский регион, это Калабрия. Многие не открывали для себя еще этот регион, никогда там не были. Это южная часть Италии. Это регион, который один из самых таких недооцененных, не очень, там часть Калабрина не туристическая, которая вот менее туристическая, да, которая восточная, да, а западная, это вот самая известная часть, это там где Тиренское побережье, Тиренское море. И здесь, именно в Калабрии, находятся одни из самых красивых пляжей Европы. А вода, цвет, прозрачность сравнивают тоже с Карибами. Uh-huh. Немножко напоминают, ну, тоже сравнивают и с Сардинией, именно восточное побережье. Важно, выбирая свой отдых в Калабрии, понять, на каком побережье ты хочешь остановиться. Потому что это узкая часть вот этого вот уже сапога, носочек, uh-huh, фактически, uh-huh, да. И там через пролив буквально расположена Сицилия. То есть, если, например, вы отдыхаете в регионе Тропеи, очень известное тоже место итальянское, то вы, в принципе, за 20-30 минут можете переправиться на пароме прямо
2: заодно
3: с машиной
2: и
3: покататься, да, по Сицилии. И знаешь, там есть такой интересный поезд, необычный железнодорожный маршрут Европы. Он заезжает прямо на паром. Вагон перевозят через пролив, и после прибытия в Мессину поезд продолжает движение по Сицилии. Вот такое вот туристическое развлечение, если вы, например,
2: впервые
3: полетите
2: в
3: Калабрию. Да. И можно вот так вот на один день поехать на Сицилию. Возвращаясь к самой Калабрии, да, то есть Ионическое побережье, оно гораздо, ну, менее туристическая, здесь больше итальянцев, такая более аутентичная атмосфера, длинные песчаные пляжи, прозрачная вода и цены пониже там, да, вот именно на Ионическом, если вы будете выбирать. И Терапея, Тиренское побережье, если первый раз едете в Калабрию, то рекомендуется ехать туда, потому что там вот те самые известные места, красивые фото. Если вы, например, там не планируете брать машину, то там уже вы сможете и погулять, да. Ну, вообще, конечно, если поедете в регион Калабрии, то обязательно лучше его все-таки исследовать именно на машине, потому что тогда вы доберетесь до самых-самых интересных побережий. И говорят уже про Ионическое море, про ту часть. Оно теплее немножко, да, чем Тиренское. Спокойнее, там меньше волн. Раньше начинается сезон. А на Тиренском море оно такое более скалистое, да, там оно больше, наверное, вот похоже на там, может быть, на регион, как вот Амальфи, вот, то есть та сторона, да. И если говорить про то, куда обязательно поехать, если вы летите на Калабрию, то первое, самый главный город, которым как визитная карточка Калабрии, это Терапея. То есть вот, если вы видели фотографии, белоснежный город на скале, бирюзовое море, скорее всего, это была Терапея. Это одно из самых красивых мест во всей Италии и главный вот такой притягающий магнит именно Калабрии. Старый город там расположен на высоком утесе над пляжами с белым песком. Ну, понятно, итальянские вот эти южные городки, узкие улочки, старинные дворцы, ресторанчики, бесконечные виды на море. И вот это очень такое фотогеничное место, где обязательно стоит туда, если вы поедете, то посмотреть. Там же находится символ Терапеи, церковь Санта Мария дель Изоло. И она расположена на отдельной скале, прямо над морем. Считается тоже один из самых узнаваемых видов всей Южной Италии. Понятно, что пицца, паста и прочие радости жизни итальянские прилагаются, да. Помимо этого, тоже можно съездить необычайные экскурсии, такая необычная. Это поездка на Эолийские острова. Главная цель.
2: Еще раз, как называется?
3: Эолийские.
2: Первый раз.
3: Главная цель путешествия – это Стромболи, один из самых активных вулканов Европы.
2: Угу. Спасибо, не надо.
3: По вечерам там лодочки подходят к острову со стороны моря, туристы могут наблюдать небольшие извержения и выбросы лавы прямо с воды. Смотри, видишь, Калабрии, сколько много новых интересных туристических развлечений мы с тобой уже открыли. Город Скилла, город из древних легенд. Любителям истории стоит обязательно посетить, потому что именно здесь жило морское чудовище Сцилла, который описывал еще Гомер в Одиссее. Сегодня это просто очаровательный рыбацкий городок с замком на скале, узкими улочками, атмосферой такой старой Италии. Здесь просто приятно провести день без спешки, наблюдая за жизнью местных жителей, ужиная в ресторанах прямо у моря. И если окажетесь в Калабрии, обязательно попробуйте знаменитое Тартюфа де Пиццо. Это десерт, который появился именно здесь. Знаешь, вот когда я прочитала про этот десерт, я поняла, все-таки это был последний, так сказать, штрих. Решающий штрих, почему я туда поеду. Это шарик, большой шар мороженого, внутри которого скрывается жидкая шоколадная начинка. И за этим десертом в пиццу приезжают специально даже сами итальянцы. Вот такая вот она Калабрия.
2: Я думаю, что надо...
3: Для пляжного отдыха хороша, и для покататься по старинным итальянским городкам хороша, и для спокойного отдыха. И мы с тобой сказали, ты вначале в информации о том, как и где искать. Вот, так что обязательно обратите внимание, потому что на Лига есть вылеты на следующей неделе, там тоже, по-моему, кусочек затрагивается на Лига, там где-то 4 дня можно из лиговских праздников забрать, если улететь 16 июня.
2: Перевариваем информацию.
1: В эфире «Магнитики».
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
7: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
9: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
10: Сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
9: Lidl стоит того.
0: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
1: Магнитики. Включай и отдыхай.
2: Лига уже совсем близко, если отпуск еще не запланирован. Самое время это исправить на atlantic.lv. Еще есть хорошие варианты на праздничные даты, причем это готовые туры, где все уже включено. Перелет, багаж, трансфер, проживание, питание. Вам остается только отдыхать. И прямо сейчас есть уникальное горячее предложение. Калабрия. Вылет 16 июня от 550 евро с человека на целую неделю. Если взять всего несколько рабочих дней отпуска, вы получите сразу 4 выходных дня подряд на Лига. Последние места на вылеты в канун Лига. Турция 23 июня 630 евро от. Греция вылет 23 июня 840 евро от. Калабрия вылет 23 июня 770 евро от. Все подробности, актуальные цены на atlantic.lv. Для тех, кто хочет использовать длинные выходные по максимуму. Болгария 19 июня 610 евро от. На человека, да, Черногория вылет 21 июня 630 евро. Он начинается. Кипр вылет 21 июня от 730 евро. Вот Байзница с 9/11 или Меркель 19 офис, где вам все расскажут про любой курорт, про любой отель, про любой вид отдыха. Atlantic Travel на atlantic.lv. Телефон 67-22-05-05.
1: В эфире «Магнитики».
2: Ну что ж, давай закончим наш сегодняшний разговор про Калабрию и расскажи, пожалуйста, почему такие вкусные цены вот прямо сейчас на этот итальянский курорт?
3: Слушай, ну, было немножко такое ощущение затишья весной, и мы с тобой это обсуждали,
2: понятно,
3: и топливные сборы
2: причинам,
3: были,
2: да.
3: И увеличение цены на определенные там туры. И вот это вот те самые горящие туры, в том числе один из, наверное, из причин, одна из причин, это то, что еще не все дети готовы куда-то ехать, да, то есть вот эти вот даты, там, середина июня, она иногда бывает с хорошими ценами, будем так говорить, с горящими турами. То есть это вот те самые классические горящие туры, и, знаете, говоря про этот регион, да, это именно чартерный тур, да, не факт, что в следующем году это направление останется. Поэтому вот я думаю, что его стоит
2: рассмотреть,
3: пока эти вылеты есть, и пока есть вот такая вот дружественная, скажем так, предложение. Да?
2: Тем более, что Италия сама по себе прекрасна, и там в любой регион Италии можно лететь, а здесь...
3: Слушай, ну, на самом деле, Калабрия — это вот та самая настоящая Италия, без больших толп туристов. Ну, и потрясающее море, и отличная кухня, старинные города, теплая очень такая атмосфера. Это, ну, как бы, это не Сардиния, не... то есть, ну, в общем, Я думаю, что если вы выбираете, если у вас есть идея, что вам надо куда-то поехать на следующей неделе или на неделе вот Лига, потому что там тоже есть вылеты, то обязательно воспользуйтесь. И еще несколько вылетов в Калабрию будут осенью. То есть это в сентябре. Там гораздо шире сейчас выбор отелей на тот период.
2: Но уже сейчас можно выбрать, да?
3: Можно сейчас, конечно, выбрать, можно купить и нужно, потому что уже на ближайшие вылеты остались несколько отелей, но даже один из отелей, вот я рассматривала, с системой all-inclusive на берегу, с развлечениями для детей, с таким, по-моему, этот отель даже занял какое-то призовое место в среди отелей all-inclusive в Италии. Да? То есть вот такое есть предложение. Так что прекрасные совершенно отели, прекрасное побережье. Я думаю, что можно обязательно, не просто можно, а нужно рассматривать.
2: Я открою небольшой секрет. Если все получится, то следующую передачу, я так понимаю, Юля будет вести как раз-таки из Калабрии.
3: Да, я очень надеюсь, что все получится. Вот. Сложится по моему графику. Вот. Это вне графика, но я буду пытаться все-таки...
2: Юль,
3: скачить в этот последний вагон.
2: Завидую тебе белой завистью. Вот, ну и встретимся через неделю. А где встретимся, вы услышите в программе «Магнитики».
3: Спасибо.
2: Спасибо, пока. Пока.
1: «Магнитики».
11: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
12: Jāņu tādi skaidri zina.
13: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
14: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.

0: Лига! Отмечаем до победного. На пьедестале вся страна.
1: Лигу
0: чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Ближайшие 60 минут мы вам не расскажем заклинания, чтобы, например, отогнать продавца-консультанта, но зато расскажем все о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ+ на этой неделе. Меня зовут Эдгар Сторм, рад вас приветствовать в уже больших начинающихся предпраздничных выходных, ну и всех с наступающими праздниками. Ну что, от предстоящих праздников к нашим музыкальным праздникам. Итак, на прошлой неделе на третьей строчке у нас красовался Holy Flame, Тану.

0: ЦСКА Плюс на прошлой неделе были по Индия, Чой Мод и Шаде. Горячее музыкальное сражение предстоит в ближайший час. Начинаем с 20-й строчки. И на ней находится на этой неделе Немига «Довольно».
1: 20. Место номер 20.
2: Я смотрю на мир, и пускай будет больно. Лишь бы ты была довольна.
1: СВХ Плюс 20.

дне рождения в стиле Немига, то они это недавно сделали, выпустив свой новый сингл под названием «День рождения». Давайте маленький кусочек прямо сейчас.

0: день рождения, но по-другому. В стиле не мигом. Ротация радиостанции Эсоха Плюс со следующей недели. Ну а прямо сейчас по-прежнему не мигом. Самым горячим своим хитом на данный момент довольна. Стартовала в горячей двадцатке. Место номер 20. Не мига, довольна. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19. СВХ Плюс.

0: месяца. Находимся на 19 строчке, и на ней находится лирик и его кассеты. Продолжает лирика поджимать другой его сингл «Don't Go Mad». Кто знает, возможно, на следующей неделе нас ждет ротация этих композиций. Пока же у нас происходит ротация с 19 строчки на 18-ю, и тут у нас прям-таки дуэт, который поет о котиках. «Кравца Вайба Кошка», место номер 18.
1: 18. Место номер 18.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
5: Lidl стоит того.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ плюс 17.
7: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ плюс 17.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: Знаешь, если эти ребята соберутся вместе, плохо точно не получится. 16-я строчка и вливание новое в горячую двадцатку. Радиостанция СВХ Плюс на этой неделе. Федук, Джонни, Лето. Перед этим на 17-й дружили в губы вместе с Клавой Кока. А дальше давай не ждать. Давай не ждать, Мари Краймбери. Место номер 15.
1: Топ 20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ 20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

0: 14. Место номер 14.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Без этого кто везет.
0: СВХ плюс 14.
2: Все мы изначально.

0: когда все получило и продолжает нас радовать новыми и новыми дуэтами, и не только. На этот раз сольно Зиверт и Йогас, несмотря на то, что минусует 4 строчки, 7 недель находится в нашем хит-чарте, и на этой неделе это место номер 14.
1: 13. Место номер 13.
2: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ плюс.

0: говорил один мой хороший знакомый, жизнь – это река, а наши действия подобны тому самому брошенному камню в воду, последствия которых непременно вернутся к нам в виде волн. Ну что, наша музыкальная волна прямо сейчас остановилась на 13-й строчке, на ней находится Егор Крид, Артик Асти и их совместная работа под названием «Карма», которая отплюсовала 4 строчки и 4 недели находится вместе с нами.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ плюс 12. Место номер 12. СВХ плюс

0: конечно, не эксперт в погоде, но вроде как будет очень тепленько. И если это тепленько, совсем будет тепленько, то сможем скоро наслаждаться морем и все, что связано с ним. И, наконец-то, пропейте самые заветные слова «Море, привет!». Что примерно прямо сейчас делает группа «Добро» на 11-й строчке в горячей двадцатке? «Море, привет!». Плюсует две строчки эти ребята, но не дотягивает до горящей десятки. Кто ж дотянул, совсем скоро узнаем, но пока давайте вспомним, с чего мы сегодня стартанули.
1: 20.
0: Стартанули с 20-й строчки, по традиции, но на ней находится не по традиции группа Немига, довольно.
1: 19.
0: 19-й достается Лирик, кассеты.
1: 18.
0: Отминусовали 7 строчек на этой неделе на 18-й. Крафт Савайва, кошка.
1: 17.
0: Дружить губы от Клавы Коки на 17-й.
1: 16.
0: Место номер 16. Новое вливание на этой неделе. Федук, Джонни, лето.
1: 15.
0: 15-я строчка. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: 14.
0: Зиверт Газ.
1: 13.
0: Егор Крид, Артик и Асти, Карма.
1: Двенадцать.
0: Отминусовал на этой неделе 6 строчек. На 12-й находится группа «Винтаж», «Малахит».
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, на 11-й строчке «Приветствие морю». Группа «Добро», «Море, привет».
1: Прямо сейчас. Лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ плюс. 10.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь
1: феникса. СВХ плюс. 10.

0: таких огромных выходных, какие у нас предстоят, даже если вы слушаете «Горячую двадцатку» в повторе, все равно это еще по-прежнему выходные, большие праздники Лиго. Именно после них нам надо будет воскрешаться, конечно, как Бервулф и ее суперхиту под названием «Феникс». На этой неделе Бервулф «Феникс» место номер 10. Отплюсовала 10 рекордных строчек и 16 недель. Эта композиция находится у нас в горячей двадцатке радиостанции СВХ+. Продолжаем.
1: Топ-20 СВХ+. 9. Место номер 9. СВХ+.

0: 8.
1: 8.
0: Место номер 8. СВХ плюс.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
1: Lidl стоит того.
3: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Baltijas Baubas. Grandiozais svētku koncerts Dzintar koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
0: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7.
7: Может проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ Плюс.

0: настоящий музыкальный мастер-класс. Это певица Ёлка и ее сингл «Проще». На этой неделе в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс красуется на 7-й строчке. Минус 3 позиции и 7 недель уже вместе с нами находится эта композиция. Перед этим нашумевший Вон Амур и его «Широка река». Если вдруг вы задумаете Вон Амура пригласить к себе на день рождения, то знайте, что вам придется расстаться примерно с суммой в 60 тысяч евро. Ну а сейчас мы расстаемся с 7-й строчкой и переходим на 6-ю. На ней Артур Пирожков, самый красивый.
1: 6. Место номер 6.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ плюс 6.

0: Мишель на этой неделе решил вспоминать далекий 2023 год. Именно тогда у нее вместе с Ваней Дмитриенкой вышел сингл под названием «Рыбка». Ну и тут они тоже находятся очень близенько, потому что на пятой строчке «Моя Мишель» на «Малиновой луне», а вот совсем не дотянул немного до призовой тройки на этой неделе как раз-таки Ваня Дмитриенко с суперсинглом под названием «Ртуть».
1: 4-4. Место номер 4. СВХ плюс 4-4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
1: Lidl стоит того.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
0: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
5: Ну что? Продолжаем дальше двигаться туда, где светит ярко звезда победителя. Совсем скоро узнаем, кто на третьей, второй, первой строчке. Но прежде давайте еще раз послушаем коротенечко, что творилось с десятой по четвертую.
0: Десять.
5: А творилось у нас такое, что десятую строчку открыла Бервул Феникс.
0: Девять.
5: На девятом Филатов и Кэра «Среди счастливых людей».
0: 8.
5: Бон Амур, «Широка река».

0: 6.
1: А кто тут самый красивый?
0: Место номер 6. Артур Пирожков, самый красивый. Пять. Моя Мишель на малиновой луне. Четыре. Ваня Дмитриенко, ртуть.

20 СВХ плюс. Бронзовый призер этой недели. Три. Место номер 3.

Есть те, кто ее обожают, есть те, кто ее, ну, мягко говоря, не очень обожают. Но Мия Бойко на этой неделе выпустила еще один музыкальный ряд под названием «Prime». Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: Бойко «Goodbye», ведь синглом «Экспонат» она на этой неделе находится на третьей строчке. Ну а прямо сейчас мы прослушаем маленький кусочек от Мия Бойко и ее нового сингла «Prime». Ну а прямо сейчас мы узнаем, кто же у нас на этой неделе становится вице-лидером.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.

0: Лукашова на первую строчку. Но, увы и ах, на этой неделе у него это немножко не получилось. Ведь у него очень серьезный конкурент. Точнее, конкуренты. Но об этом мы узнаем немного позднее. Ну, а прямо сейчас констатируем то, что на второй строчке на этой неделе находится Holy Flame Tanu, плюсует одну позицию, и 18 недель этот суперхит уже вместе с нами. Настало время узнать, кто же? Номер один.
1: Песня номер один этой недели.
0: Итак, песня номер один радиостанции СВХ Плюс на этой праздничной Лига недели. Это By India, Хчо Мод и их совместная работа Шаде. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Ну а пока By India, Хчо Мод, Шаде.
1: Номер один.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии Радио СВХ+.

0: Вовчик.
1: Пирожное или мороженое?
0: Мороженое.
1: На палочке или в стаканчике?
0: Стаканчике.
1: На солнце или в тенечке?
0: В тенечке.
1: Под радио СВХ+, или...
0: Какое или? Подай СВХ+.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Сочная, хрустящая, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
3: С субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
2: Lidl стоит того.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.

0: любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы идеальны.

Рок-н-ролльная для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: Вы слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротника в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

только для всех. Только хиты.

0: пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
1: С субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
0: Lidl стоит того.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Gymnasriffs.lv.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лига! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.
2: И мы сгорели на земле, оставив небо.
3: Радио СВХ Плюс.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

0: Но.
1: Дождались лета. Дождемся и солнца.
0: Июнь на плюсе.
1: Июнь на плюсе.

0: Музыка для всех. От зари до зари. Хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: Душа, ни ночи нет, ни дня, а может быть.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
1: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
0: Lidl стоит того.
2: Готов отрываться? Взрывайся, качай, жги! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ Нет и Inbox LV.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: СВХ+.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Лига! Отмечаем до победного. На пьедестале вся страна.
1: Лига!
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+. Как ты

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

Лучшая музыка. Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все. 100% хиты. Я слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести. Музыка для всех. Все, что хочешь от жизни, бери. Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом, рядом, рядом, рядом. СВХ плюс.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии Радио СВХ+.

0: Макай.
1: Лучшая музыка.
2: Так красивые слова, самые слова, и оно проще говоря.
1: 100% хиты.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Лайма Рандову Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
1: Lidl с четверга. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
0: Lidl стоит того.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнифики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис!
2: Лигу
0: чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Лига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно. Лиго! Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Про тебя, про знакомые слова,
3: да, СВХ+.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.
1: На плюсе.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето, которое можно слушать.

0: такая.
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
2: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Gymnasriffs.lv.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
5: Čiūčilte mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
6: Maja, Maja, Maja, nezinu nāja. SVH+.

0: новости, сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда.
2: СВХ+.
4: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается. Я сильно пьяная.

0: новости, сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига!
3: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.
2: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк, левый.

0: маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
1: Nosešpadsmitā līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Лига! Отмечаем до победного! На пьедестале вся страна!
1: Лига!
0: Лигу чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

έμπνευση. Τόλικ χιτέ. Твоя музыка.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.
2: СВХ Плюс.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
3: Piato patrivasa! Vrūvajsia! Kačai! Žgi! Ещё громче! Ещё мощнее! Ещё энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ.нет и Inbox LV.
4: СВХ плюс.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова танцую танго.
1: СВХ+.
3: Жизни бывает мало таких дней.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ.

стопроцентные хиты.

0: На старт! Внимание! Лиго!
1: Лиго!
0: Лиго чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: Аморе, море, гудбай.
3: СВХ+.

0: остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Пирожное или мороженое?
2: Мороженое.
1: На палочке или в стаканчике?
2: Стаканчики.
1: На солнце или в тенечке?
2: В тенечке.
1: Под радио СВХ плюс или...
2: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лига чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Ваш ребенок увлекается музыкой?
4: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
3: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
4: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
3: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
4: Запишите ребенка сейчас. Gymnasrivs.lv.
5: Пусть лето зазвучит ярко.
3: Подробнее Gymnasrivs.lv.
6: СВХ+.
7: Красиво

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкое тортилья с курицей от Хэсбургер в этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Чуть-чуть ты можешь майно лотте земес. Шовас ир мусы тема сакас лилайс дэйю фестивалс. Труши грежес балета. Лапсис випулё валси. Он сунс клаус дэйю. Так, аста винзин. Да косты пар свешенеким пи тема ватем. Брауц тимош. Шей ты вгайда яуны пьедзивоим. Даудз приека он дэйя с висей гимене. Билетис лотте зем ЛВ. Чью!
3: Савс стурийц яу шовас ир. Тас ир еспеямс. Йо не яу висем планием пар ибашуму ябот лилием. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
4: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarēsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

радио, которое рядом. СВХ+.

0: Быстрее!
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше!
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее!
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
2: Лигу
0: чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВ.

для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Лига! Отмечаем до победного. На пьедестале вся страна.
1: Лига!
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

0: Утречко для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами.

0: Африка.
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
2: Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.

взрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарету, ухожу в никуда.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: бутылка.
1: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
2: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
1: Прекрасно.
3: Лиго!
1: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
4: СВХ+.

0: СВХ+.
1: Чтоб у тебя дела, от твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка в Алдыре из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы.
1: СВХ+.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

0: для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летит, люблю, прости навсегда.
0: СВХ

не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьян.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.

Музыка для всех. Я на стену два крыла, и вижу ты. Только хиты. Только твоя музыка.

которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

ВК+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: новости сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лига уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига! Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Питер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебя люблю.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

música. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Там большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.
2: Что твоим счетом потеряешься по барам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
3: СВХ Плюс.

κέντλευση. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.